нуиссат иллоқарфитаарсисиллугу апутнаккарнissaanoqitippугу соқиннариссусэрмут кипиттутут манна